водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: С. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США заявили о начале вывода судов, заблокированных в Ормузском проливе. Эту операцию американский президент Дональд Трамп назвал «Свобода». Глава Белого дома добавил, что операция начнется утром 4 мая по ближневосточному времени. Для участия в операции «Свобода» Вашингтон привлечет эсминцы, авиацию и 15 тысяч военнослужащих.
2: Мир.
1: Арабские Эмираты официально вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти. Решение вступило в силу с 1 мая и стало очередным шагом после выхода страны из ОПЕК и формата ОПЕК+. Как пишут «Аргументы и факты», решение Арабских Эмиратов может повлиять на расстановку сил среди крупнейших нефтедобывающих государств региона.
2: Россия.
1: Подорожание нефти принесет российскому бюджету дополнительно около 200 миллиардов рублей. Сопоставимая сумма была недополучена бюджетом за последние два месяца. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Напомню, после начала войны между Ираном и США цены на нефть резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превышала уровень в $120.
2: Футбол.
1: Краснодар отпустил «Зенит» в лидеры чемпионата всего на день. Накануне действующий чемпион победил на выезде «Акрон» 1-0 и вновь возглавил премьер-лигу, сместив петербуржцев на второе место. За два тура до конца первенства у Краснодара 63 очка, у «Зенита» 62. Также в воскресенье Сочи дома переиграл «Оренбург» 3-1. Ахмат на своем поле забил два безответных мяча паре НН.
2: Транспорт.
1: Компания Volkswagen представила модель Polo 7-го поколения. Это электромобиль, который может проезжать на одной зарядке до 455 километров и стоит в Германии от 25 тысяч евро. Polo ID – хэтчбэк, построенный на переднеприводной платформе. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Театрально-цирковой спектакль с участием настоящих индийских слонов в Костромском цирке только по 17 мая. Спешите. Категория 0+. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49 42. Дорожное радио.

0: 106 и 2 FM.
1: Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
2: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
1: Россия.
2: Ассоциация автомобильных дилеров предложила ввести цифровые паспорта машин в России, пишут «Известия». Так в них должны отражаться реальный пробег авто, информация о ДТП, владельцах, залогах и арестах, а также показания одометра, история ремонта и обслуживания. Эти меры, как считают в РОД, позволят повысить прозрачность сделок с подержанными машинами и снизить риски для покупателей. Они смогут заранее узнать полную информацию об интересующем автомобиле перед сделкой, что должно снизить уровень мошенничества на вторичке. В Госдуме предложили закрепить за школьниками право на бесплатные консультации психолога перед ЕГЭ, пишет газета.ру. Инициатива предусматривает как минимум одну индивидуальную консультацию для выпускника, а при необходимости дополнительную встречу для родителей или цикл групповых занятий по стрессоустойчивости. Помощь предлагают оказывать через школьных психологов, региональные горячие линии и другие госслужбы. Бесплатная психологическая помощь в образовании по закону и так предоставляется бесплатно, но она нацелена на детей с трудностями в учебе, развитии и адаптации.
1: Транспорт.
2: Сервисы каршеринга ввели обязательную проверку состояния водителей перед поездкой, пишет «Коммерсант». Речь идет о коротком когнитивном тесте. На реакцию он занимает около 15 секунд и появляется только поздним вечером, ночью или ранним утром. Перед арендой машины приложение может предложить короткую игру. Например, расставить цифры по порядку, выбрать нужные картинки или пройти задание на скорость кликов. При этом, если клиент каршеринга не справится с тестом, аренда все равно начнется, но приложение предупредит водителя о замедленной реакции и предложит отказаться от поездки. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ: строительство домов, дач, бань и беседок, кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
6: Пробурим и обустроим скважину на вашем участке. 550-482. 550-482. Кострома Рембурстрой. Присоединяйтесь к благотворительной акции магазина «Энергия». Наш вклад в здоровье детей. Покупая любую бытовую технику в нашем магазине, вы помогаете Костромской областной детской больнице. Давайте делать добрые дела вместе с магазином «Энергия». Город Кострома, улица Фестивальная, 30А. Телефон 22-41-13. Код города 49-42. Сайт energia44.ru.
7: Приглашаем на увлекательные экскурсии в Костромской Кремль. Вас ждут легенды и интересные истории от наших гидов. Незабываемое путешествие в историю. Экскурсии каждый день. 0+.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49-42. Погода на Дорожном радио.
8: О погоде в Костроме сегодня в областном центре малооблачно. Синоптики говорят, что осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 17-19 градусов, ощущается как плюс 16. Ночью дойдет до плюс 10, ощущается как плюс 8. Порывы ветра до 4 метров в секунду, влажность 60%. В Шире также плюс 17-19, малооблачно и без осадков. В Галиче также без осадков и облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Американскую операцию «Свобода» в Иране восприняли в штыки. Президент США Дональд Трамп объявил о проведении этой операции по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В иранском парламенте на это заявили, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в действующий в проливе режим судоходства.
2: Мир.
1: Дональд Трамп раскритиковал новое предложение Ирана по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. При этом глава Белого дома отметил и позитивные тенденции в переговорном процессе. Об этом Трамп заявил в интервью израильским журналистам. Американский президент сказал, что хочет заключить с Ираном сделку, которая поможет избежать новой войны в ближайшие несколько лет. Открытие прямых авиарейсов между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Малайзии в России Чион Глун Лай. Запуск рейсов планировался на первый квартал нынешнего года. Но с учетом ситуации вокруг Ирана, открытие прямого воздушного сообщения между странами будет перенесено на более позднее время.
2: Россия.
1: Самый любимый предмет большинства российских школьников – английский язык. Его поставили на первое место соответствующего рейтинга почти 50% опрошенных учащихся. На втором месте – обществознание – 48%. Также школьникам нравятся биология, математика и русский язык. В конце списка – физика, химия и информатика. Это показало исследование онлайн-школы номер один.
2: Транспорт.
1: Кроссовер «Лада Азимут» станет первой моделью отечественной марки с панорамной крышей. На главном конвейере «АвтоВАЗа» уже смонтировано автоматизированное оборудование для монтажа такой крыши. Ею будут оснащать около 40% от всех выпускаемых «Азимутов». Об этом сообщают «Автоновости». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. Автоклимат 44. Ремонт, диагностика и заправка автокондиционеров. Любые запчасти к ним. Гарантия. Юрия Смирнова, 28Г. Телефон 419404.
2: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебель нам номер один.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рабинска». Панель за 2025 год.
6: «В ленте».
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Кострома 106.2 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы — бутик-отель «Вокзал Кострома Сырная» ИП Гулиева. С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Майские праздники можно сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных. Такое предложение ввел замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, пишет «Известия». Он отмечает, что многие жители страны и так продлевают майские каникулы за счет отпусков и отгулов. Предложенная мера могла бы сделать систему организации праздничных дней более удобной. По данным исследования «Суперджоп», накануне стало известно, что около 14% жителей России будут работать в майские праздники. Это рекордное количество работающих в эти даты за последние 5 лет.
0: Транспорт.
1: В Минтрансе разработали законопроект о транспортной политике страны, пишут РИА Новости. В документе сформированы цели и задачи отрасли, выделены основные направления, скоординированное развитие транспортной системы, обеспечение населения и экономики надежными, безопасными и качественными услугами в сфере транспорта. Стоит отметить, что единого документа, регламентирующего все отрасли транспорта в стране, не было. При этом были отдельные нормативно-правовые акты, регулирующие разные сферы. Это были новости Дорожное радио. Вместе в пути. Спонсор программы — бутик-отель «Вокзал Кострома Сырная» ИП Гулиева.
2: Как вам отдых в сырных варнях?
3: Номера такие есть! Там еще музей, банкеты, сыр вкуснющий можно съесть!
2: Бутик-отель «Вокзал» в Будихино создан специально для любителей сырного туризма. Экскурсия в музей «Историческая сыроварня», авторская сыроварня «Тичино». Бронируй отдых прямо сейчас на сайте «Кострома Сырная».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Реклама.
1: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
2: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30-30-23. Код города 49-42.
3: Театрально-цирковой спектакль с участием настоящих индийских слонов в Костромском цирке только по 17 мая. Спешите. Категория 0+.
4: В магазине «Моторегион 44». Большое поступление кроссовых мотоциклов, мопедов «Альфа», питбайков, скутеров и новые модели велосипедов для взрослых и детей. Наши цены ниже, чем у большинства маркетплейсов. ТЦ «Солнечный», павильон 375.
5: Пробурим и обустроим скважину на вашем участке. 550-482. 550-482. Кострома Рембурстрой.
6: Вы просили, мы услышали. Магазин «Энергия» возобновляет скидку для жителей нашей области и напоминает о еженедельном поступлении товаров. Холодильники, морозильные камеры, стиральные и посудомоечные машины, встраиваемая техника и многое другое. Приходи. Город Кострома, улица Фестивальная, 30А. Звони 22-41-13. Заходи на сайт energia44.ru.
7: Приглашаем на увлекательные экскурсии в Костромской Кремль. Вас ждут легенды и интересные истории от наших гидов. Незабываемое путешествие в историю. Экскурсии каждый день. 0+.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30-34-56. Код города 49-42. Погода на Дорожном радио.
8: О погоде в Костроме сегодня в областном центре малооблачно. Синоптики говорят, что осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 17-19 градусов, ощущается как плюс 16. Ночью дойдет до плюс 10, ощущается как плюс 8. Порывы ветра до 4 метров в секунду, влажность 60%. В Шире также плюс 17-19, малооблачно и без осадков. В Галиче также без осадков и облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Дорожное радио вместе в пути.
9: Спонсор программы автосалон «Детейл Тон». Ермолаев Андрей Анатольевич.
10: «Детейл Тон». Качественный детейлинг, тонировка и бронирование, полировка, автостекла, сигнализации. Большой опыт, гарантия, разумные цены. Город Буй, производственный проезд 3. Телефон 8 910 800 2015.
0: Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожная хроника.
4: В студии Арсений Антипин. Приветствуем всех, кто в пути.
5: Водный транспорт.
4: Костромской теплоход «Москва-52» открыл навигацию, пишет ГТРК «Кострома». Ходит Москва от причала номер 2 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. По два раза в день до Садов в 9.30 и 17 часов, до Борщина в 7.30 и 15 часов. Цена за билет по сравнению с прошлым годом выросла. Теперь ехать до Садов можно за 163 рубля и за 81 рубль до Борщина. Как сообщили в Костромском речном порту, тем, кто пользуется речным транспортом, постоянно выгоднее приобрести проездной билет. Его стоимость выросла на 15%. В отличие от цены разовой поездки, которая увеличилась почти на четверть.
5: Информация ГАИ.
4: С информацией обращается инспектор областного управления госавтоинспекции Ксения Шевцова.
6: В преддверии майских праздников госавтоинспекция Костромской области обращается ко всем водителям с важным напоминанием. Управление транспортным средством в состоянии опьянения категорически запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения. Законодательство предусматривает жесткие меры за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Административный штраф в размере 45 тысяч рублей, лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы и более крупных штрафов. Госавтоинспекция призывает водителей заранее продумывать безопасный способ возвращения домой после праздников.
5: В дорогу.
4: Призываем водителей быть внимательнее на дороге, будьте особенно осторожны при движении в темное время суток и в плохую погоду. Дорожное радио вместе в пути.

0: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
1: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
2: Автоклимат 44. Ремонт, диагностика и заправка автокондиционеров. Любые запчасти к ним. Гарантия. Юрия Смирнова, 28Г. Телефон 419404.
1: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовое оборудование, котлы, водонагреватели, радиаторы отопления и многое другое по очень выгодным ценам. Весь февраль и март скидки семьям участников СВО до 20% на весь ассортимент. Кострома, улица Пушкина, 43/102, телефон 302-132, код города 4942.
3: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один мебели завались! Рядом с ТРЦ «Коллаж».
4: Театрально-цирковой спектакль с участием настоящих индийских слонов в Костромском цирке только по 17 мая. Спешите. Категория 0+.
1: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу

0: тысячи объектов. Один сайт – этажи.ком.
1: Ребята, это не шутка. В Steam Ярославль осталась последняя партия Solaris, и они разлетаются очень быстро. Если ищете надежную машину с корейским ДНК и российской сборкой, это ваш шанс. Успейте забронировать, пока они еще есть в наличии. Срочно звоните 58 20 40. Код города 4852.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49 42. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль «Минтая» о «Мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельная, уха, пельмени, икряники и заливное из минтая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья «О Мега Баттл». Они поборются за титул «Минталье» – лучшего повара по приготовлению минтая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
1: Россия.
0: Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о чрезмерном потреблении сахара и соли в России, пишет Лента.ру. Министр отметил, что объем потребления сахара в России в 4 раза выше нормы, а соли в 2,5 раза. До этого Мурашко докладывал, что в России 480 тысяч школьников страдают от ожирения. Он подчеркивал, что специалисты Центра эндокринологии включились в борьбу с проблемой.
1: Транспорт.
0: Холдинг «Россел», входящий в Ростех, разработал комплекс цифровой связи для авиации, пишет российская газета. С помощью него будет обеспечен защищенный широкополосный беспроводной доступ в интернет во время полетов. Так прямо на борту можно будет организовать видеоконференц-связь, телефонную связь со стационарных устройств и доступ в сеть с мобильных. Это изделие уже используется на Ту-214 коммерческой авиакомпании. Сейчас готовится серийный выпуск таких комплексов. Это были новости «Дорожное радио. Вместе в пути». Спонсор программы – магазин «Много меда». Полезные подарки. ИП Кубылькина.
2: Мед, пыльца, перга, прополис и всего не счесть. В магазине «Много меда» на Ленина, дом 6. Внимание, весь май скидка на мед 10%.
3: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама. В магазине «Моторегион 44» большое поступление кроссовых мотоциклов, мопедов «Альфа», питбайков, скутеров и новые модели велосипедов для взрослых и детей. Наши цены ниже, чем у большинства маркетплейсов. ТЦ «Солнечный», павильон 375.
1: СК «Решение». Строим заборы. 544-744.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49 42.
3: Погода на Дорожном радио.
4: О погоде в Костроме сегодня в областном центре малооблачно. Синоптики говорят, что осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 17-19 градусов. Ощущается как плюс 16. Ночью дойдет до плюс 10. Ощущается как плюс 8. Порывы ветра до 4 метров в секунду. Влажность 60%. В Шире также плюс 17-19. Малооблачно и без осадков. В Галиче также без осадков и облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Дорожное радио вместе в пути.
3: Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Американскую операцию «Свобода» в Иране восприняли в штыки. Президент США Дональд Трамп объявил о проведении этой операции по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В иранском парламенте на это заявили, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в действующий в проливе режим судоходства.
6: Мир.
5: Дональд Трамп раскритиковал новое предложение Ирана по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. При этом глава Белого дома отметил и позитивные тенденции в переговорном процессе. Об этом Трамп заявил в интервью израильским журналистам. Американский президент сказал, что хочет заключить с Ираном сделку, которая поможет избежать новой войны в ближайшие несколько лет. Открытие прямых авиарейсов между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Малайзии в России Чион Глун Лай. Запуск рейсов планировался на первый квартал нынешнего года. Но с учетом ситуации вокруг Ирана, открытие прямого воздушного сообщения между странами будет перенесено на более позднее время.
6: Россия.
5: Самый любимый предмет большинства российских школьников – английский язык. Его поставили на первое место соответствующего рейтинга почти 50% опрошенных учащихся. На втором месте обществознание – 48%. Также школьникам нравятся биология, математика и русский язык. В конце списка – физика, химия и информатика. Это показало исследование онлайн-школы номер один.
6: Транспорт.
5: Кроссовер «Лада Азимут» станет первой моделью отечественной марки с панорамной крышей. На главном конвейере «АвтоВАЗа» уже смонтировано автоматизированное оборудование для монтажа такой крыши. Ею будут оснащать около 40% от всех выпускаемых «Азимутов». Об этом сообщают «Автоновости». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Театрально-цирковой спектакль с участием настоящих индийских слонов в Костромском цирке только по 17 мая. Спешите. Категория 0+.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49 42. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай. Только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
15: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
17: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
18: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
19: Дорожное радио.

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио. Кострома 106.2 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы — бутик-отель «Вокзал Кострома Сырная» и Пегулива. С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.

0: На знание ПДД в новом сезоне кикшеринговые компании оснастили свои сервисы опросником о безопасной езде, пишет Коммерсант. Тест состоит из 10 основных вопросов, например, какие есть возрастные ограничения, нужно ли спешиваться при переходе дороги, сколько составляют штрафы за нарушения на самокатах. Тест займет не более 2 минут, если пользователь отвечает неправильно, ему покажут правильные ответы. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути». Спонсор программы «Бутик-отель» «Вокзал Кострома Сырная» и «Погулива».
1: Как вам отдых в сырных варнях?
2: Номера такие есть! Там еще музей, банкеты, сыр вкуснющий можно съесть!
1: «Бутик-отель «Вокзал» в Будихино создан специально для любителей сырного туризма. Экскурсия в музей «Историческая сыроварня», авторская сыроварня «Тичино». Бронируй отдых прямо сейчас на сайте «Кострома Сырная».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: СК-решение. Строим крыши. 544-744.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30-34-56. Код города 49-42. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Театрально-цирковой спектакль с участием настоящих индийских слонов в Костромском цирке только по 17 мая. Спешите. Категория 0+.
6: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме 30 34 56. Код города 49 42. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделу «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дорожное радио представляет.
13: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
14: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
13: Добронравов, Шукшина, Быстров.
15: Нам проводник нужен.
13: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
16: Дорожное радио.

0: 106 и 2 FM. Вместе в пути. В пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы — магазин «Много меда». Полезные подарки. ИП Кубылькина. С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: В России в этом году традиция выезжать на шашлыки заметно подорожала. Об этом рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. Ее слова приводит газета «Ру». Мясо – основная статья расходов. Куриный шашлык – самый бюджетный вариант, от 200 до 350 рублей за килограмм. Свинина – 600-900 рублей за кило. Говядина и баранина уже значительно дороже. Классический луковый маринад обойдется в 30-50 рублей на килограмм мяса. Уголь – 250-400 рублей за упаковку. Рожек – 150-300. Овощи, соус, хлеб – еще 300-700 рублей на компанию. Если собрать базовый набор на 3-4 человека, то выйдет 1700-3000 рублей за один выезд.
0: Транспорт.
1: В Минтрансе предложили увеличить время бесплатного нахождения автомобилей многодетных семей у ЖД и аэровокзалов. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин, пишет российская газета. Кроме того, ведомство хочет выделить отдельные зоны для посадки многодетных семей на территориях транспортных объектов. Речь идет, например, о ярких детских навигационных столбах, чтобы ребенок, который потерялся, мог быстро сориентироваться, куда ему идти. Также уже утвердили стандарт для комнат матери, ребенка и детских игровых зон в аэропортах и на вокзалах. По словам Никитина, этот вопрос еще будет расширяться и развиваться. Это были новости Дорожное радио. Вместе в пути. Спонсор программы — магазин «Много меда». Полезные подарки. ИП Кубылькина.
2: Мед, пыльца, перга, прополис и всего не счесть в магазине «Много меда» на Ленина, дом 6. Внимание, весь май скидка на мед 10%.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: «Опаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как научиться парковаться по методу британских ученых и почему в Швейцарии не любят уток. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк 44». Покупай по выгодной цене. «Байк 44».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49 42. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Простые расчеты», «Безопасные дни» и «Романтические камеры фиксации». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу идеальной парковки. Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления.

0: Польши. Да чё мы все о серьезном? Вот в швейцарской коммуне Кёнитс в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась 1 в 1. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Театрально-цирковой спектакль с участием настоящих индийских слонов в Костромском цирке только по 17 мая. Спешите. Категория 0+.
1: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49 42. Дорожное радио.
2: Я спросил тебя,

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя,

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Дорожное радио представляет
8: яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
12: Дорожное радио.

Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

0: команды Дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: Реклама.
1: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2-я Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы. Вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
7: Готовь сани летом, а мотоблоки и культиваторы уже ждут вас в магазине «Моторегион 44». Приходи и выбирай. ТЦ «Солнечный», павильон 375, телефон 64 83 88.
8: СК «Решение». Строим заборы. 544 744. Пробурим и обустроим скважину на вашем участке. 550-482. 550-482. Кострома «Рембурстрой». Приглашаем на увлекательные экскурсии в Костромской Кремль. Вас ждут легенды и интересные истории от наших гидов. Незабываемое путешествие в историю. Экскурсии каждый день. 0+.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49 42. Дорожное радио.

0: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
1: Автоклимат, 44. Ремонт, диагностика и заправка автокондиционеров. Любые запчасти к ним. Гарантия. Юрия Смирнова, 28Г. Телефон 419404.
2: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебель нам номер один. Мебели завались!

0: тысячи объектов. Один сайт – этажи.ком.
1: Ребята, это не шутка. В Steam Ярославле осталась последняя партия Solaris, и они разлетаются очень быстро. Если ищете надежную машину с корейским ДНК и российской сборкой, это ваш шанс. Успейте забронировать, пока они еще есть в наличии. Срочно звоните 58 20 40. Код города 48-52.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49 42.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет. Большое кино про большие машины.
13: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми! Дожму я на газ или на тормоз?
0: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Кострома 106.2 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы «Бутик-отель» «Вокзал Кострома Сырная» и «Пегулива». С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Летние каникулы в школах России пройдут с 27 мая по 31 августа. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения, пишут «Известия». Ведомство уточнили, что учебный год для выпускников 9 и 11 классов заканчивается синхронно с проведением ОГЭ и ЕГЭ. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что полноценный отдых летом помогает школьникам набраться сил, так они смогут с энтузиазмом вернуться к занятиям в сентябре. По словам министра, главная цель – обеспечить детям возможность провести летние месяцы с пользой.
0: Дороги.
1: Минтранс изменил правила выделения регионам федеральных денег на платные дороги. Как пишет «Коммерсант», субъекты теперь обязаны согласовывать проекты и расчеты с «Автодором». Новые правила, поясняют в Минтрансе, позволяют объективнее оценивать будущие магистрали и эффективнее распределять бюджет. Власти некоторых регионов ранее допускали серьезные ошибки. При проектировании фактический трафик на дорогах оказывался ниже расчетного, что приводило к лишним расходам. Федеральные власти решили исключить такие ситуации, ужесточив контроль за стройкой. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути». Спонсор программы «Бутик-отель» «Вокзал Кострома Сырная» и «Пегулива».
2: Как вам отдых в сырных варнях?
3: Номера такие есть! Там еще музей, банкеты, сыр вкуснющий можно съесть!
2: «Бутик-отель «Вокзал» в Будихино создан специально для любителей сырного туризма. Экскурсия в музей «Историческая сыроварня», авторская сыроварня «Тичино». Бронируй отдых прямо сейчас на сайте «Кострома Сырная».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
4: Пробурим и обустроим скважину на вашем участке. 550-482. 550-482. Кострома Рембурстрой. Присоединяйтесь к благотворительной акции магазина «Энергия». Наш вклад в здоровье детей. Покупая любую бытовую технику в нашем магазине, вы помогаете Костромской областной детской больнице. Давайте делать добрые дела вместе с магазином «Энергия». Город Кострома, улица Фестивальная, 30А. Телефон 22-41-13. Код города 49-42. Сайт energia44.ru.
5: Приглашаем на увлекательные экскурсии в Костромской Кремль. Вас ждут легенды и интересные истории от наших гидов. Незабываемое путешествие в историю. Экскурсии каждый день. 0+.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49-42. Дорожное радио.

0: Дорожная хроника.
1: В студии Арсений Антипин. Приветствуем всех, кто в пути.
2: Водный транспорт.
1: Костромской теплоход «Москва-52» открыл навигацию, пишет ГТРК. Кострома ходит Москва от причала номер 2 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. По два раза в день до Садов в 9.30 и 17 часов, до Борщина в 7.30 и 15 часов. Цена за билет по сравнению с прошлым годом выросла. Теперь уехать до Садов можно за 163 рубля и за 81 рубль до Борщина. Как сообщили в Костромском речном порту, тем, кто пользуется речным транспортом, постоянно выгоднее приобрести проездной билет. Его стоимость выросла на 15%. В отличие от цены разовой поездки, которая увеличилась почти на четверть.
2: Информация ГАИ.
1: С информацией обращается инспектор областного управления госавтоинспекции Ксения Шевцова.
3: В преддверии майских праздников госавтоинспекция Костромской области обращается ко всем водителям с важным напоминанием. Управление транспортным средством в состоянии опьянения категорически запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения. Законодательство предусматривает жесткие меры за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Административный штраф в размере 45 тысяч рублей, лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы и более крупных штрафов. Госавтоинспекция призывает водителей заранее продумывать безопасный способ возвращения домой после праздников.
2: В дорогу.
1: Призываем водителей быть внимательнее на дороге, будьте особенно осторожны при движении в темное время суток и в плохую погоду. Дорожное радио вместе в пути.

0: чай.
1: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовое оборудование, котлы, водонагреватели, радиаторы отопления и многое другое по очень выгодным ценам. Весь февраль и март скидки 7%. Участников СВО до 20% на весь ассортимент. Кострома, улица Пушкина, 43/102, телефон 302-132, код города 4942.
3: Театрально-цирковой спектакль с участием настоящих индийских слонов в Костромском цирке только по 17 мая. Спешите. Категория 0+.
2: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Готовь сани летом, а мотоблоки и культиваторы уже ждут вас в магазине «Моторегион 44». Приходи и выбирай. ТЦ «Солнечный», павильон 375, телефон 64-83-88.
2: Как вам отдых в сырных варнях?
5: Номера такие есть! Там еще музей, банкеты, сыр вкуснющий можно съесть.
6: Бутик-отель «Вокзал» в Будихино создан специально для любителей сырного туризма. Экскурсия в музей «Историческая сыроварня», авторская сыроварня «Тичино». Бронируй отдых прямо сейчас на сайте «Кострома Сырная».
2: СК «Решение». Строим крыши. 544-744.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49 42. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
7: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио представляет.
8: Яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Кострома 106.2 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы — магазин «Много меда». Полезные подарки. ИП Кубылькина. С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Ассоциация автомобильных дилеров предложила ввести цифровые паспорта машин в России, пишут «Известия». Так в них должны отражаться реальный пробег авто, информация о ДТП, владельцах, залогах и арестах, а также показания одометра, история ремонта и обслуживания. Эти меры, как считают ВРОД, позволят повысить прозрачность сделок с подержанными машинами и снизить риски для покупателей. Они смогут заранее узнать полную информацию об интересующем автомобиле перед сделкой, что должно снизить уровень мошенничества на вторичке.
0: Транспорт.
1: Сервисы каршеринга ввели обязательную проверку состояния водителей перед поездкой, пишет «Коммерсант». Речь идет о коротком когнитивном тесте. На реакцию он занимает около 15 секунд и появляется только поздним вечером, ночью или ранним утром. Перед арендой машины приложение может предложить короткую игру. Например, расставить цифры по порядку, выбрать нужные картинки или пройти задание на скорость кликов. При этом, если клиент каршеринга не справится с тестом, аренда все равно начнется, но приложение предупредит водителя о замедленной реакции и предложит отказаться от поездки. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути». Спонсор программы — магазин «Много меда». Полезные подарки. ИП Кубылькина.
2: Мед, пыльца, перга, прополис и всего не счесть. В магазине «Много меда» на Ленина, дом 6. Внимание, весь май скидка на мед 10%.
0: Новости на Дорожном радио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

зайди поговорить. Между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Пристегнуть ремни.
3: Путешествие с удовольствием.
2: На дорожном радио.
4: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
5: Реклама. Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
6: Мед, пыльца, перга, прополис и всего не счесть. В магазине много меда. На Ленина, дом 6. Внимание, весь май скидка на мед 10%.
7: Детейл Тон. Качественный детейлинг, тонировка и бронирование, полировка, автостекла, сигнализации. Большой опыт, гарантия, разумные цены. Город Буй, производственный проезд 3. Телефон 8-910-800-2015.
8: Вы просили? Мы услышали. Магазин «Энергия» возобновляет скидку для жителей нашей области и напоминает о еженедельном поступлении товаров. Холодильники, морозильные камеры, стиральные и посудомоечные машины, встраиваемая техника и многое другое. Приходи! Город Кострома, улица Фестивальная, 30А. Звони 22-41-13. Заходи на сайт energia44.ru.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме 30 34 56. Код города 49 42. Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик.
6: Поехали!
5: Дни все теплее, и хочется устроить себе короткое путешествие. А для организации такого тура самое выгодное положение, на наш взгляд, у автомобилистов. Сел за руль, да поехал. Ни тебе билетов, ни привязки к датам. Направление только выбрать. Так, пожалуйста, Курская область предлагает новый автомаршрут «Соловьи и железо». За 2 дня он расскажет путешественникам историю региона и покажет достопримечательности. Автомобилисты посетят коренную пустынь, усадьбу Фета, фермерское хозяйство в Обаяне, ландшафтно-этнографический комплекс «Парк Мельниц». Совершат остановку и в других интересных местах. А еще есть такой вид остановок на трассе, куда возвращаешься не только за проверенным топливом, но и за вкусным кофе. Это про АЗС «Газпромнефть». Согласитесь, с полным баком и стаканчиком латте продолжать путь гораздо приятнее.
6: Отдыхаем!
5: 1 июня Геленджик открывает официальные пляжи. Отдыхающих примут популярные местные пляжи «Центральный», «Дельфин», «Багамы» и «Сады морей», а также новые локации и обновленные набережные. В соседнем селе Кабардинка обновлен пляж «Оазис» и территория рядом с Мадерой. Здесь теперь новые фонтаны, арки и сухие фонтаны, качели и лавочки. По сообщению кубанской прессы, в первый день лета в Геленджике заработают 73 официальных пляжа.
7: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
2: Театрально-цирковой спектакль с участием настоящих индийских слонов в Костромском цирке только по 17 мая. Спешите. Категория 0+.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49 42. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент – превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока. Согласно мастер-плану, здесь на территории в 125 гектаров возведут более 60 многоквартирных домов, в которых смогут жить 25 тысяч человек. А для детей построят два образовательных центра со школами и детскими садами. DNS Development создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 000 000 рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай. Только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в «Чижик». «Чижик» – 100% гарантия качества.
11: «Чижик».
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере
11: с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Кострома 106.2 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы — бутик-отель «Вокзал Кострома Сырная» ИП Гулиева. С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Майские праздники можно сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных. Такое предложение ввел замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, пишет «Известия». Он отмечает, что многие жители страны и так продлевают майские каникулы за счет отпусков и отгулов. Предложенная мера могла бы сделать систему организации праздничных дней более удобной. По данным исследования «Суперджоп», накануне стало известно, что около 14% жителей России будут работать в майские праздники. Это рекордное количество работающих в эти даты за последние 5 лет.
0: Транспорт.
1: В Минтрансе разработали законопроект о транспортной политике страны, пишут РИА Новости. В документе сформированы цели и задачи отрасли, выделены основные направления, скоординированное развитие транспортной системы, обеспечение населения и экономики надежными, безопасными и качественными услугами в сфере транспорта. Стоит отметить, что единого документа, регламентирующего все отрасли транспорта в стране, не было. При этом были отдельные нормативно-правовые акты, регулирующие разные сферы. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути». Спонсор программы — бутик-отель «Вокзал Кострома Сырная» ИП Гулиева.
2: Как вам отдых в сырных варнях?
3: Номера такие есть! Там еще музей, банкеты, сыр вкуснющий можно съесть!
2: Бутик-отель «Вокзал» в Будихино создан специально для любителей сырного туризма. Экскурсия в музей «Историческая сыроварня», авторская сыроварня «Тичино». Бронируй отдых прямо сейчас на сайте «Кострома Сырная».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о новых песнях Татьяны Булановой. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года. СК «Решение». Строим заборы. 544 744.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49 42. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Премьера!
6: Татьяна Буланова – выдающаяся артистка, которая в прошлом году официально стала рекордсменкой России по количеству записанных дуэтов. На ее счету 114 совместных работ. Это достижение было занесено в Книгу рекордов России. В числе ее партнеров по дуэтам – легендарные исполнители Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Филипп Киркоров и многие другие. А в репертуаре певицы самые разные жанры – от поп-музыки и рока до шансона. В сообщении Книги рекордов России отметили, что Татьяна Буланова – феномен российской эстрады, чья карьера насчитывает не одно десятилетие. Ее голос пронзительный и искренний, завоевал сердца миллионов слушателей. И прямо сейчас новая работа. Татьяна Буланова и Ламба Ильича представили совместную композицию «Дорога».

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
6: Театрально-цирковой спектакль с участием настоящих индийских слонов в Костромском цирке только по 17 мая. Спешите. Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49 42. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Дорожное радио представляет.
8: Большое кино про большие машины.
9: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
10: Да жму я!
9: На газ или на тормоз?
8: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
7: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Кострома 106.2 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы — магазин «Много меда». Полезные подарки. ИП Кубылькина. С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о чрезмерном потреблении сахара и соли в России, пишет Лента.ру. Министр отметил, что объем потребления сахара в России в 4 раза выше нормы, а соли в 2,5 раза. До этого Мурашко докладывал, что в России 480 тысяч школьников страдают от ожирения. Он подчеркивал, что специалисты Центра эндокринологии включились в борьбу с проблемой.
0: Транспорт.
1: Холдинг «Россел», входящий в Ростех, разработал комплекс цифровой связи для авиации, пишет российская газета. С помощью него будет обеспечен защищенный широкополосный беспроводной доступ в интернет во время полетов. Так, прямо на борту можно будет организовать видеоконференц-связь, телефонную связь со стационарных устройств и доступ в сеть с мобильных. Это изделие уже используется на Ту-214 коммерческой авиакомпании. Сейчас готовится серийный выпуск таких комплексов. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути». Спонсор программы — магазин «Много меда». Полезные подарки. ИП Кубылькина.
2: Мед, пыльца, перга, прополис и всего не счесть в магазине «Много меда» на Ленина, дом 6. Внимание, весь май скидка на мед 10%.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.

0: апреля по 31 мая 2026 года. СК «Решение». Строим крыши. 544-744. Detail Tone. Качественный детейлинг, тонировка и бронирование, полировка, автостекла, сигнализации, большой опыт, гарантия, разумные цены. Город Буй. Производственный проезд 3. Телефон 8-910-800-2015.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49 42. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Правительство списало 2/3 долгов по бюджетным кредитам 21 региону. Среди них Нижегородская и Самарская области, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Пермские, Хабаровские края и Ненецкий автономный округ. Объем списаний превысил 114 миллиардов рублей. Эта сумма эквивалентна расходам регионов на модернизацию ЖКХ, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и так далее.
4: Россия.
5: В Госдуму внесен законопроект о создании целевых банковских счетов для трудовых мигрантов. Согласно документу, работодатели должны будут открывать специальный счет на каждого иностранного сотрудника. Туда будут перечислять сумму не ниже размера расходов на возможную депортацию работника, а поправки в Кодекс об административных правонарушениях, внесенные вместе с законопроектом, позволят автоматически списывать со спецсчета неоплаченные иностранным работникам штрафы. Об этом пишет «Парламентская газета». Эстония начала крупные военные учения у границ с Россией. Крупнейшие в текущем году маневры носят название «Весенний шторм». Они проводятся в 20-й раз и в этом году продлятся до начала июня. В пиковые дни в учениях поучаствуют более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и 17 стран-союзниц, включая США, Великобританию и Германию, передает агентство «Интерфакс». Часть учений страны НАТО будут проводить на северо-востоке Латвии. Правила параллельного импорта компьютеров и комплектующих изменятся с 27 мая. Как передает агентство РБК, из разрешенного списка Министерства промышленности и торговли исключило ноутбуки, системные блоки, накопители и серверное оборудование ряда иностранных брендов. Ввозить их можно будет только с разрешения производителя. Ведомство объясняет такие изменения тем, что в России уже выпускаются свои аналоги.
4: Транспорт.
5: Поезда калининградского направления вновь курсируют по расписанию. Восстановительные работы на литовском участке завершились вечером 3 мая. Задержанные ранее составы отправились по маршрутам. Тем же, кто следовал составами из Минска и Смоленска, предоставили резервные поезда. По данным компании РЖД, сейчас изменений в расписании нет. Напомню, ранее на станции Еся в Литве сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона. Они повредили пути и контактную сеть. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Театрально-цирковой спектакль с участием настоящих индийских слонов в Костромском цирке только по 17 мая. Спешите. Категория 0+.
1: СК «Решение». Строим заборы. 544-744.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30-34-56. Код города 49-42.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
13: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделу «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Дорожное радио представляет.
15: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
16: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
15: Добронравов, Шукшина, Быстров.
17: Нам проводник нужен.
15: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
14: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Кострома 106.2 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы «Бутик-отель», вокзал «Кострома Сырная» и ИП «Гулиева». С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Рособорнадзор в настоящее время обсуждает вопрос целесообразности домашних заданий в школе из-за искусственного интеллекта, пишет РБК, по словам главы ведомства Анзора Музаева. Его удивило появление готовых домашних заданий на фоне распространения ИИ. Музаев пояснил, что привычная система домашних работ постепенно теряет свою эффективность. Это происходит из-за того, что искусственный интеллект теперь способен мгновенно выполнять упражнения.
0: Транспорт.
1: Перед поездкой на электросамокате пользователям придется пройти тест на знание ПДД. В новом сезоне кикшеринговые компании оснастили свои сервисы опросником о безопасной езде, пишет Коммерсант. Тест состоит из 10 основных вопросов, например, какие есть возрастные ограничения, нужно ли спешиваться при переходе дороги, сколько составляют штрафы за нарушения на самокатах. Тест займет не более 2 минут. Если пользователь отвечает неправильно, ему покажут правильные ответы. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути». Спонсор программы «Бутик-отель», вокзал «Кострома Сырная» и ИП «Гулиева».
2: Как вам отдых в сырных варнях?
3: Номера такие есть! Там еще музей, банкеты, сыр вкуснющий можно съесть!
2: «Бутик-отель «Вокзал» в Будихино создан специально для любителей сырного туризма. Экскурсия в музей «Историческая сыроварня», авторская сыроварня «Тичино». Бронируй отдых прямо сейчас на сайте «Кострома Сырная».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. Вторая Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. Автоклимат 44. Ремонт, диагностика и заправка автокондиционеров. Любые запчасти к ним. Гарантия. Юрия Смирнова, 28Г. Телефон 419404.
7: Ищите мебель. Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались.
8: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
9: В магазине «Моторегион 44». Большое поступление кроссовых мотоциклов, мопедов «Альфа», питбайков, скутеров и новые модели велосипедов для взрослых и детей. Наши цены ниже, чем у большинства маркетплейсов. ТЦ «Солнечный», павильон 375.
10: Пробурим и обустроим скважину на вашем участке. 550-482. 550-482. Кострома «Рембурстрой».

0: тысячи объектов. Один сайт – этажи.ком.
1: Присоединяйтесь к благотворительной акции магазина «Энергия». Наш вклад в здоровье детей. Покупая любую бытовую технику в нашем магазине, вы помогаете Костромской областной детской больнице. Давайте делать добрые дела вместе с магазином «Энергия». Город Кострома, улица Фестивальная, 30А. Телефон 22-41-13. Код города 49-42. Сайт energia44.ru.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме 30-34-56. Код города 49-42.
3: Погода на Дорожном радио.
4: О погоде в Костроме завтра в областном центре малооблачно. Синоптики говорят, что осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 20-22 градуса. Ощущается как плюс 17. Ночью дойдет до 11. Ощущается как плюс 9. Порывы ветра до 5 метров в секунду. Влажность 54%. В Шарье плюс 22-23. Облачный. Возможен небольшой дождь. В Галиче без осадков и малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19-20 градусов. Дорожное радио. Вместе в пути.
5: Спонсор программы — автосалон Detail Tone. Ермолаев Андрей Анатольевич.
6: Detail Tone. Качественный детейлинг, тонировка и бронирование, полировка, автостекла, сигнализации. Большой опыт, гарантия, разумные цены. Город Буй, производственный проезд 3. Телефон 8 910 800 2015.
3: Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Расширился список профессий для альтернативной гражданской службы. Перечень теперь включает 363 позиции вместо прежних 271. Среди новых специальностей – врачи, травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, рабочие профессии, газосварщик, токарь, электрик, такелажник и так далее. Минтруд объяснил расширение списка профессий для альтернативной службы вступлением в силу нового общероссийского классификатора. С начала года в него добавили около 1700 новых позиций, часть из которых теперь включена и в перечень для альтернативной гражданской службы.
3: Россия.
4: Правительство предлагает повысить миграционные госпошлины. Если внесенный в Госдуму законопроект примут, за прием или выход из российского гражданства нужно будет заплатить почти в 12 раз больше, чем сейчас, то есть 50 тысяч рублей. Выдача вида на жительство подорожает в 5 раз до 30 тысяч, а разрешение на временное проживание при утрате документа подорожает до 5 тысяч рублей. Сотрудники «АвтоВАЗа» ушли в единый корпоративный отпуск. Он продлится до 13 мая включительно. Также 14 и 15 мая персонал, не занятый в ремонте и наладке оборудования, будет находиться в простое с сохранением заработной платы. Главной целью двухнедельной остановки конвейера называют подготовку к выпуску нового кроссовера «Лада Азимут». Старт его производства запланирован на третий квартал текущего года. Сменился главнокомандующий воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Напомню, что воздушно-космические силы сейчас являются одними из трех видов вооруженных сил, наряду с сухопутными войсками и военно-морским флотом страны. Автомобиль поворачивает туда, куда посмотрит водитель. Такую технологию для смены ряда движения запатентовал концерн General Motors. Согласно патенту, камера в салоне определяет, куда и как долго смотрит человек за рулем. Если система решит, что взгляд однозначно означает намерение перестроиться и убедиться в безопасности маневра, управление на себя возьмет автомобиль. Появится ли разработка на серийных машинах концерна GM, пока не сообщается.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
1: Автоклимат 44. Ремонт, диагностика и заправка автокондиционеров. Любые запчасти к ним. Гарантия. Юрия Смирнова, 28Г. Телефон 419404.
2: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ: строительство домов, дач, бань и беседок, кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
3: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 49-42.
4: Театрально-цирковой спектакль с участием настоящих индийских слонов в Костромском цирке только по 17 мая. Спешите. Категория 0+.
5: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года. СК «Решение». Строим крыши. 544-744.
6: Ребята, это не шутка. В СИМ Ярославль осталась последняя партия «Солярис», и они разлетаются очень быстро. Если ищете надежную машину с корейским ДНК и российской сборкой, это ваш шанс. Успейте забронировать, пока они еще есть в наличии. Срочно звоните 58-20-40. Код города 48-52.
5: Приглашаем на увлекательные экскурсии в Костромской Кремль. Вас ждут легенды и интересные истории от наших гидов. Незабываемое путешествие в историю. Экскурсии каждый день. 0+.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49 42.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Кострома 106.2 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: В России в этом году традиция выезжать на шашлыки заметно подорожала. Об этом рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. Ее слова приводит газета «РУ». Мясо – основная статья расходов. Куриный шашлык – самый бюджетный вариант, от 200 до 350 рублей за килограмм. Свинина – 600-900 рублей за кило. Говядина и баранина уже значительно дороже. Классический луковый маринад обойдется в 30-50 рублей на килограмм мяса. Уголь – 250-400 рублей за упаковку. Рожек – 150-300. Овощи, соус, хлеб – еще 300-700 рублей на компанию. Если собрать базовый набор на 3-4 человека, то выйдет 1700-3000 рублей за один выезд. Федеральная антимонопольная служба не поддерживает новую национальную модель торговой деятельности, разработанную Минпромторгом. Считаю, что действующий баланс на рынке является рабочим и не требует изменений. Такое заявление сделала замглавы службы Аделя Вяселева, пишут «Известия». По ее словам, торговые сети предлагают уравнять правила работы для них и маркетплейсов. Речь идет либо о том, чтобы распространить ограничения закона о торговле на онлайн-платформы, либо наоборот, ослабить правила для традиционного ритейла. При этом, как отметила Вяселева, обсуждаемая модель сейчас в основном предполагает ужесточение регулирования.
0: Транспорт.
1: В Минтрансе предложили увеличить время бесплатного нахождения автомобилей многодетных семей у ЖД и аэровокзалов. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин, пишет «Российская газета». Кроме того, ведомство хочет выделить отдельные зоны для посадки многодетных семей на территориях транспортных объектов. Речь идет, например, о ярких детских навигационных столбах, чтобы ребенок, который потерялся, мог быстро сориентироваться, куда ему идти. Также уже утвердили стандарт для комнат матери, ребенка и детских игровых зон в аэропортах и на вокзалах. По словам Никитина, этот вопрос еще будет расширяться и развиваться. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена,

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Реклама.
1: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. Вторая Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
2: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
3: Готовь сани летом, а мотоблоки и культиваторы уже ждут вас в магазине «Моторегион 44». Приходи и выбирай. ТЦ «Солнечный», павильон 375, телефон 64-83-88.
4: Пробурим и обустроим скважину на вашем участке. 550-482, 550-482. Кострома «Рембурстрой».
5: Вы просили, мы услышали. Магазин «Энергия» возобновляет скидку для жителей нашей области и напоминает о еженедельном поступлении товаров. Холодильники, морозильные камеры, стиральные и посудомоечные машины, встраиваемая техника и многое другое. Приходи. Город Кострома, улица Фестивальная, 30А. Звони 22-41-13. Заходи на сайт energia44.ru.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме 30-34-56. Код города 49-42.
7: Погода на Дорожном радио.
8: О погоде в Костроме завтра в областном центре малооблачно. Синоптики говорят, что осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 20-22 градуса. Ощущается как плюс 17. Ночью дойдет до 11. Ощущается как плюс 9. Порывы ветра до 5 метров в секунду. Влажность 54%. В Шаре плюс 22-23. Облачный. Возможен небольшой дождь. В Галиче без осадков и малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19-20 градусов. Дорожное радио вместе в пути.
7: Дорожное радио.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожная хроника.
4: В студии Арсений Антипин. Приветствуем всех, кто в пути.
5: Водный транспорт.
4: Костромской теплоход «Москва-52» открыл навигацию, пишет ГТРК «Кострома», ходит Москва от причала номер 2 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. По два раза в день до Садов в 9.30 и 17 часов, до Борщина в 7.30 и 15 часов. Цена за билет по сравнению с прошлым годом выросла. Теперь уехать до Садов можно за 163 рубля и за 81 рубль до Борщина. Как сообщили в Костромском речном порту, тем, кто пользуется речным транспортом, постоянно выгоднее приобрести проездной билет. Его стоимость выросла на 15%. В отличие от цены разовой поездки, которая увеличилась почти на четверть.
5: Информация ГАИ.
4: С информацией обращается инспектор областного управления госавтоинспекции Ксения Шевцова.
6: В преддверии майских праздников госавтоинспекция Костромской области обращается ко всем водителям с важным напоминанием. Управление транспортным средством в состоянии опьянения категорически запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения. Законодательство предусматривает жесткие меры за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Административный штраф в размере 45 тысяч рублей, лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы и более крупных штрафов. Госавтоинспекция призывает водителей заранее продумывать безопасный способ возвращения домой после праздников.
5: В дорогу.
4: Призываем водителей быть внимательнее на дороге, будьте особенно осторожны при движении в темное время суток и в плохую погоду. Дорожное радио вместе в пути.

0: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
3: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовое оборудование, котлы, водонагреватели, радиаторы отопления и многое другое по очень выгодным ценам. Весь февраль и март скидки семьям участников СВО до 20% на весь ассортимент. Кострома, улица Пушкина, 43/102, телефон 302-132, код города 49-42.
4: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались! Рядом с ТРЦ «Коллаж».
5: Театрально-цирковой спектакль с участием настоящих индийских слонов в Костромском цирке только по 17 мая. Спешите. Категория 0+.
6: СК «Решение». Строим заборы. 544-744.
7: Ребята, это не шутка. В СИМ Ярославль осталась последняя партия «Солярис», и они разлетаются очень быстро. Если ищете надежную машину с корейским ДНК и российской сборкой, это ваш шанс. Успейте забронировать, пока они еще есть в наличии. Срочно звоните 582040. Код города 4852.
8: Приглашаем на увлекательные экскурсии в Костромской Кремль. Вас ждут легенды и легенды и интересные истории от наших гидов. Незабываемое путешествие в историю.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы отправимся в Хабаровский край. Здесь, на территории опережающего развития, при поддержке корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, работает Амурская лесопромышленная компания. Она входит в группу предприятий полного цикла. От заготовки древесины до переработки и поставок готовой продукции потребителям. Ключевое предприятие холдинга «Даллеспром» входит в список системообразующих организаций Минпромторга. Компания является лидером российского лесного экспорта, а ее производство ведут по современным стандартам. На предприятиях ждут не только специалистов традиционных для отрасли профессий, но и тех, кто готов освоить редкие для региона направления. Например, операторов гидравлических прессов. Этому обучают прямо в компании с последующим трудоустройством. Предприятие заботится о комфортных условиях труда. Предусмотрены возможности бесплатного или льготного посещения бассейна, катка и тренажерных залов. Расширенный пакет ДМС распространяется на членов семьи. Кадры в приоритете. Поэтому здесь выстроена системная работа с учебными заведениями. В Амурске партнер – политехнический техникум. В Комсомольске на Амуре сразу три площадки. Лесопромышленный техникум, строительный колледж и государственный университет. В Хабаровске – дорожно-строительный техникум и Тихоокеанский государственный университет. Студенты проходят практику на реальном производстве, а целевые договоры позволяют им начать карьеру сразу после выпуска. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
15: А давай, только шашлык еще возьмем.
14: А где самый вкусный?
15: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
16: Чижик!
2: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Кострома 106.2 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы — бутик-отель «Вокзал Кострома Сырная» и ИП «Гулиева». С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Летние каникулы в школах России пройдут с 27 мая по 31 августа. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения, пишут «Известия». Ведомство уточнили, что учебный год для выпускников 9 и 11 классов заканчивается синхронно с проведением ОГЭ и ЕГЭ. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что полноценный отдых летом помогает школьникам набраться сил, так они смогут с энтузиазмом вернуться к занятиям в сентябре. По словам министра, главная цель – обеспечить детям возможность провести летние месяцы с пользой.
0: Дороги.
1: Минтранс изменил правила выделения регионам федеральных денег на платные дороги. Как пишет «Коммерсант», субъекты теперь обязаны согласовывать проекты и расчеты с «Автодором». Новые правила, поясняют в Минтрансе, позволяют объективнее оценивать будущие магистрали и эффективнее распределять бюджет. Власти некоторых регионов ранее допускали серьезные ошибки. При проектировании фактический трафик на дорогах оказывался ниже расчетного, что приводило к лишним расходам. Федеральные власти решили исключить такие ситуации, ужесточив контроль за стройкой. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути». Спонсор программы — бутик-отель «Вокзал Кострома Сырная» и ИП «Гулиева».
2: Как вам отдых в сырных варнях?
3: Номера такие есть! Там еще музей, банкеты, сыр вкуснющий можно съесть!
2: Бутик-отель «Вокзал» в Будихино создан специально для любителей сырного туризма. Экскурсия в музей, историческая сыроварня, авторская сыроварня «Тичино». Бронируй отдых прямо сейчас на сайте «Кострома Сырная».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Мед, пыльца, перга, прополис и всего не счесть. В магазине много меда. На Ленина, дом 6. Внимание, весь май скидка на мед 10%.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49-42.
3: Погода на Дорожном радио.
4: О погоде в Костроме завтра в областном центре малооблачно. Синоптики говорят, что осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 20-22 градуса. Ощущается как плюс 17. Ночью дойдет до 11. Ощущается как плюс 9. Порывы ветра до 5 метров в секунду. Влажность 54%. В Шарье плюс 22-23. Облачный. Возможен небольшой дождь. В Галиче без осадков и малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19-20 градусов. Дорожное радио. Вместе в пути.
5: Спонсор программы — автосалон «Детейл Тон». Ермолаев Андрей Анатольевич.
6: «Детейл Тон». Качественный детейлинг, тонировка и бронирование, полировка, автостекла, сигнализации. Большой опыт, гарантия, разумные цены. Город Буй, производственный проезд 3. Телефон 8 910 800 2015.
3: Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Госдума обсудит ряд новшеств в миграционной сфере. Так, правительство предложило с 1 июля повысить госпошлину за прием или выход из российского гражданства. Согласно внесенному на рассмотрение Нижней палаты парламента документу, услуга подорожает почти в 12 раз до 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство кабинет министров предлагает взимать 30 тысяч рублей. Новшество не коснется уроженцев Советского Союза, участников госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт о службе в период СВО. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию на круизном лайнере MV Hondius. Корабль следовал из Аргентины в Кабо-Верде, когда на борту произошла вспышка хантавируса. Было зарегистрировано 6 случаев заражения, один из них подтвержден лабораторно. Российское ведомство уже направило запрос в Нидерланды, под флагом которых курсирует судно. Сейчас круизный лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что передача вируса от человека к человеку крайне редка. Организация оказывает необходимую поддержку пассажирам и экипажам. Мировые авиакомпании сократили в майских расписаниях 2 миллиона пассажирских мест. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке при участии Ирана, США и Израиля, начавшийся в конце февраля. Из-за него цены на авиатопливо выросли почти на 84%. В Европе запасов авиакеросина осталось примерно на 6 недель, сообщает издание Financial Times. Сменился главнокомандующий воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Плановые корпоративные отпуска начались у российских автопроизводителей. АвтоВАЗ не будет работать до 13 мая. Автопроизводитель готовится к выпуску нового кроссовера «Лада Азимут» и модернизирует линию сборки семейства «Лада Нива». К 18 мая конвейеры АвтоВАЗа запустят поэтапно. Горьковский автозавод ушел в плановый отпуск на неделю до 8 мая. Там ведут сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно без остановки сборочной и других линий предприятия.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Звались Мясной Гурман. Но напал дракон и всех съел.
1: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
2: Мясной Гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
3: Мясной Гурман. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года. СК «Решение». Строим крыши. 544 744.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Костроме. 30 34 56. Код города 49 42. Дорожное радио.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль «Минтая» о «Мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельная, уха, пельмени, икряники и заливное из минтая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья «О Мега Баттл». Они поборются за титул «Минталье» – лучшего повара по приготовлению минтая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте Havail.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
11: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
12: Подконтрольные вам деревни действуют подпольщики.
11: Добронравов, Шукшина, Быстров.
13: Нам проводник нужен.
11: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Кострома 106.2 FM.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама.
1: Огонь!
2: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
1: Ура!
2: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
5: Яркое приключение для всей семьи.
6: Я покажу тебе мир.
7: Обалдеть!
5: Большое кино про большие машины.
8: Грузовики, за работу!
5: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Кострома 106.2 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: простые расчеты, безопасные дни и романтические камеры фиксации. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу идеальной парковки. Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студентов из МАТа Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да что мы все о серьезном? Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

чудо на серебряном крыле. Только вроде был аэропорт, а уже спускаемся в Москве. Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен Федор Щукин. Ранее он занимал пост председателя Верховного суда Дагестана. Отставку Сергея Меликова уже принял президент Владимир Путин. Напомню, что Меликов занимал пост главы региона с октября 2021 года. До этого он был членом Совета Федерации от Ставропольского края. Московский ЦСКА объявил об уходе главного тренера Фабио Челестини. Это произошло за два дня до важного матча финала пути регионов Кубка России с московским «Спартаком». Фабио Челестини возглавил футбольный ЦСКА летом прошлого года после ухода предыдущего главного наставника команды Марка Николича. Исполнять обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Игдисамов. Литва ограничила въезд большегрузам из России и Белоруссии, если в их баках остается свыше 200 литров солярки. По заявлениям литовской стороны, такая мера введена до конца будущего года. Ограничение направлено на борьбу с нелегальным сливом дизельного топлива из большегрузных автомобилей. Власти Литвы заявили, что такие действия якобы ежемесячно лишают страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Схожие лимиты действуют в соседней Латвии. В Польше норма ввоза топлива составляет 600 литров, а в Финляндии 400. Правительство списало 2/3 долгов по бюджетным кредитам 21 региону. Среди них Нижегородская и Самарская области, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Пермские и Хабаровские края и Ненецкий автономный округ. Объем списаний превысил 114 миллиардов рублей. Как пояснил Кабинет министров, такое решение позволит снизить долговую нагрузку на местные бюджеты и направить высвободившиеся деньги на развитие экономики. В Верхней Пышме продолжают готовить вагоны поездов будущей высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга. На заводе «Уральские локомотивы» завершили окраску первых трех вагонов. Они будут черно-серого цвета с эффектом металлик. Состав и технологии разработаны специально, чтобы защитить поезд, который должен разогнаться до 400 км в час. Первый 8-вагонный состав для будущей высокоскоростной магистрали планируют собрать до конца года. На 2027-й намечены сертификационные испытания на участке от Твери до Зеленограда, а запустить в эксплуатацию скоростную железную дорогу от Москвы до Петербурга планируют в 2028.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Дорожное радио. Кострома 106.2 FM. Вместе.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально

вместе летят. Под рубахою душу лаская, она сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: он как я оторвался от ветра.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем.

0: на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Кострома 106.2 FM.

0: все в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Простые расчеты», «Безопасные дни» и «Романтические камеры фиксации». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу «идеальной парковки». Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 километра в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.